0: Ваши документы, пожалуйста.
1: Пожалуйста.
0: Только паспорт.
1: Вот моя декларация.
0: Это ваш чемодан?
1: Да, мой.
0: Откройте его, пожалуйста.
1: Пожалуйста.
0: Это ваши вещи?
1: Нет, не мои.
2: Ой, извините, это мой чемодан.